0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: 5 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Готовится новый указ о парке высоких технологий. Осень – время навести порядок. В Барановичах стартовал месячник по благоустройству. Об этом и другом подробнее. В Беларуси готовится новый указ о парке высоких технологий. Сейчас он проходит апробацию среди госорганов и в скором времени оценить новации предложат общественности. Накануне премьер-министр Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета. Речь шла о регистрации новых резидентов. Площади готовы занять более 30 участников. Малая доля из них работает как заказные, остальные – продуктовые или смешанная модель. В Минске представили вторую часть масштабного социсследования о белорусах, государстве, успехах и таких сокровенных вещах, как чувство счастья. Результат теста оптимистичный. 89,8% наших граждан признались, они счастливы. Среди молодежи от 18 до 30 лет около 80% уверенно смотрят в будущее и считают, что счастье не сводится к материальному достатку, а состоит из многих факторов. Жизнь в прекрасном, комфортном населенном пункте, возможность заниматься любимым делом, удобный транспорт и хорошие дороги. По словам социологов, если собрать эти примеры вместе, получается простая картина. Счастье по-белорусски. Не громкий лозунг, а тихое, обжитое состояние. Напомним, в опросе приняли участие 2045 респондентов. Это люди разных возрастов, профессий, уровня образования и благосостояния. Осень – время навести порядок. В Барановичах с 14 сентября по 15 ноября объявлен месячник по благоустройству. Соответствующее решение принято горисполкомом. В планах на текущий период уборка опавшей листвы и мусора, приведение в надлежащий вид дворов, парков, обрезка деревьев, обновление клумб и газонов. Очистка зон отдыха, ремонт малых архитектурных форм. Не останутся без внимания территории у школ, учреждений здравоохранения, других социальных объектов. Предприятиям также рекомендовано подготовить к зиме производственные площади и подведомственные участки. Присоединиться к мероприятиям может каждый желающий. Жители многоэтажных домов призывают организовать мини-субботники со своими соседями. Инвентарь выдается в ЖЭСах, сообщил генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: Призываем всех руководителей предприятий, организаций, жилищных кооперативов, просто граждан принять активное участие в этом месячнике. В первую очередь необходимо навести порядок на своих территориях, на закрепленных территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, а также тем, которые закреплены по решению Баранского городского исполнительного комитета. Также мы дополнительно будем работать с пустующими территориями, просить организации предприятия там тоже принять участие по наведению порядка. Также наших студентов РСМ для того, чтобы помочь нам в городских парках навести порядок и на других локациях. Там будут проводиться субботники нашими ЖЭСами, будут объявления, и каждый желающий может, если нет инструмента, взять инструмент в ЖЭСе и принять активное участие по благоустройству своей придомовой территории. Подгрести листья, убрать какие-то ветки, случайный мусор, сухую растительность с клумб, которые около домов растут, ну и так далее.
1: Продолжаем выпуск. На территории Барановичского региона 24 сентября пройдет единый день безопасности. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях

0: пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказание первой помощи. В этот день работники МЧС посетят ряд организаций и подскажут, как правильно организовать учебную тревогу, вывести всех из здания в случае возгорания. Во взаимодействии с заинтересованными структурами спасатели инициируют в местах массового пребывания людей тематические площадки для населения. Посетив их, все желающие смогут получить практические знания и навыки, как вести себя при ЧС. В частности, в нашем городе такая локация появится возле Дворца детского творчества. Время работы с 10 до 12 часов. На территории Барановичского района интерактивная зона развернется возле Жемчужинского сельского дома культуры и будет открыта с 15 до 17 часов. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
8: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу «Барановичи» водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Совмин утвердил взаимное признание водительских прав Беларуси и Кыргызстана. Самый молодой праздник, День народного единства, в шестой раз сплотил жителей республики. Об этом и другом подробнее. Символ незыблемости, территориальной и этнической консолидации белорусов. Самый молодой праздник, День народного единства, в шестой раз сплотил жителей республики. Памятные, торжественные, спортивные, интеллектуальные мероприятия начались с самого утра. 17 сентября в каждом уголке страны говорили об исторической справедливости, суверенитете, восстановлении территории ради единства нации. В Барановичах центральной площадкой стал городской дом культуры. У вечного огня состоялось возложение цветов и венков к подножию монумента. В едином строю представители власти, депутаты, руководители предприятий и организаций. Присоединилась молодежь. Для них это урок истории и напоминание о том, что им, будущему поколению, хранить память и беречь страну. Потенциал города отразили в выставке, развернувшейся в фойе учреждения культуры. Обращаясь к собравшимся, глава депутатского корпуса Виктор Колосовский отметил, что восстановление Западной Беларуси с БССР стало важнейшей вехой для всего народа. Память о событиях 1921-1939 годов живет не только на страницах учебников и книг, но и на улицах наших городов. Сегодня барановичи, когда-то оказавшиеся по ту сторону границы, стремительно развиваются. В зрительном зале Дома культуры лейтмотив дня продолжил звучать на сцене. Композиции о родной Беларуси, ее трудолюбивых людях, красотах синеокой, аутентичности культуры, сильных традициях народа и уверенном векторе на будущее. Сольные номера и творческие дуэты, песни в исполнении ансамбля и яркие хореографические постановки презентовали коллективы Дома культуры, Дворца культуры, художественных школ города. И в каждой ноте любовь к родине. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и отмене национальных водительских удостоверений получило официальное утверждение. Постановление, закрепляющее этот документ, подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Его согласовали в июне в Бишкеке в ходе официального визита главы правительства в эту страну. Кроме того, акт дает гражданам обеих государств право обменивать национальные удостоверения на местные без прохождения теоретических и практических экзаменов, при условии, что им выдано разрешение на постоянное проживание. Продолжаем выпуск. Беловежская пуща распахнет ворота для приема гостей. Здесь 25-26 сентября намечен масштабный фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Праздник в честь главного символа Беларуси объединит семейный отдых, круглые столы и национальную кухню. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, фотоохота, дискуссии и фудкорт с белорусскими блюдами. К фестивалю в Национальном парке завершат строительство научного центра и дома Деда Мороза. Организаторы обещают не просто развлечения, а полноценный микс из науки, гастрономии и интерактивов. Один из ключевых аспектов – научный. Планируют пригласить представителей регионов, где обитают животные, чтобы обсудить вопросы сохранения популяции. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему, будут работать дискуссионные площадки. Ожидается, что место станет территорией для международного диалога о защите этих краснокнижных особей. И о спорте. В стране на неделе начинается второй тур чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд. Ближайшую серию матчей дивизиона барановичские спортсменки проведут на выезде. Текстильщик отправится в «Жемчужины» Приёмовского региона. Встреча с составом «Гродно Облспорт» состоится 20 сентября в 14 часов. Второй поединок 21 числа в 11:30. Начало сезона у подопечных Светланы Богушевич выдалось успешным. Стартовали наши землячки с двух побед. К новостям компании. Баранівському станкостроїтельному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки

0: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо» суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидер. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. День, который

0: объединил нацию. Вся страна отметила самый молодой, но при этом глубоко символичный праздник – День народного единства. 17 сентября – дата, которая навсегда закрепила право говорить на родном языке и самостоятельно определять собственную судьбу. По всей стране прошли диалоговые площадки, когда молодежные лидеры мнений встречались со своими сверстниками. На финальное шоу «Беларусь-1» приехал президент. Получился откровенный разговор первого с соотечественниками. Александр Лукашенко отметил, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создал летопись республики, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединился, вставая в трудные времена на их защиту. Глава государства поздравил всех с праздником, пожелал счастья, призвал беречь родную землю и исконные ценности. Гравийных дорог в Беларуси станет меньше. На ремонт магистралей и не только в ближайшие 5 лет намерены направить немалую сумму – 19 миллиардов рублей. Трасс с асфальтобетонным покрытием будет больше уже к концу 2026 года, рассказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Григорий Глазков в эфире «Беларусь-1». Для финансирования программы на 5-летку выделят 17 миллиардов рублей из республиканского бюджета, в том числе из республиканского дорожного фонда, 2 миллиарда из местного бюджета. Эти деньги планируют потратить на реконструкцию почти 25 тысяч километров магистралей и не менее 500 мостовых сооружений. Сейчас специалисты трудятся над выполнением задачи, поставленной президентом Беларуси – связать агрогородки с райцентрами, асфальтированными дорогами. Для этого до конца года гравийное покрытие будет заменено усовершенствованным на 156 километрах дорог в 34 агрогородках. Вместе с тем продолжаются проекты по реконструкции трасс. Их особенность в том, что дорожники в качестве покрытия будут использовать бетон. Продолжаем выпуск. Никотиновая зависимость является серьезной проблемой, крепко связывая психику человека. На сегодняшний день существует несколько различных способов борьбы с пагубной привычкой. На помощь приходят медики. Горячая линия по вопросам профилактики и лечения табакокурения будет организована в Барановичском межрайонном наркологическом диспансере. Обратиться к специалистам можно 18 сентября с 9 до 12.00 по телефону 67 68 12. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

You said forever, now I drive alone past your street.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
5: Баранович ФМ. Радио нашего города.
6: Haven't you heard I'm the internet girl?

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Праздничные дни сменились рабочей повесткой. Президент Беларуси сегодня работает в Могилевской области. В фокусе Шкловский район. Центральная тема станет уборка второго хлеба белорусов. На примере крестьянского фермерского хозяйства «Диана» Александр Лукашенко доложит об урожайности корнеплода, новых сортах белорусской селекции и технологиях хранения. Первый пункт в маршруте «Говяды Агра» – разговор о сельском хозяйстве, не только сообщает телеграм-канал «Пол-Первого». Беларусь и Алжир планируют закрепить стремительный рост взаимной торговли и перевести договоренности глав государств в формат масштабных проектов. Конкретные шаги в этом направлении в центре внимания председателя Совета Республики на

0: Натальи Качановой, которая находится с официальным визитом в этой стране. В фокусе совместные проекты по сборке белорусской автотехники и тракторов до строительства зерносушильных комплексов, а также поставки продовольствия и лекарств. О наращивании взаимного товарооборота говорили во время встречи спикера Совета Республики с президентом Алжира. Было заявлено, что рынок привлекателен для Беларуси. Для нашей страны глобальные ворота в Африку. Потенциал огромен, и в ближайшие годы должны выйти на 500 миллионов долларов взаимного товарооборота. Сезон охоты на очередных животных открывается в Беларуси, сообщили в Белорусском обществе охотников-рыболовов. С 19 сентября добывать можно будет гусей. Охотиться разрешили на 4 вида этих птиц. Белолобого, серого, гуся-гуменника и казарку канадскую. Делать это можно вплоть до 13 декабря. Охота проводится в светлое время суток. При этом разрешается применять только способы и орудия, разрешенные для добычи и указанные в путевке. Бор рекомендует охотникам быть внимательными, ведь даже случайная добыча дикого животного может привести к серьезным неприятностям. Например, надолго лишить возможности заниматься охотой или в худшем случае получить уголовное дело. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Реклама.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». В нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки культуры оставляет желать лучшего. Президенту в целом доложили о ситуации в хозяйстве. Недавно здесь поменяли руководителя, специалистов и техники в целом хватает. Есть запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Глава государства приехал и на молочно-товарный комплекс «Говяды». Эту точку на маршруте лидер страны определил сам. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию. В Беларуси намерены откорректировать трудовой кодекс. Среди обсуждаемых новаций – расширение социальных гарантий для семей с детьми, новые подходы к контрактам и меры против ценевой занятости. Тему рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики. Об этом сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Верхней Палаты Парламента. Поправки также нацелены на усовершенствование условий труда для молодежи. В документе закрепят институт наставничества. Рабочие места сохранят за теми, кто уволился с военной службы. В фокусе обсуждения укрепление производственной дисциплины и кадровой ответственности.

0: сроках принятия и финальной редакции поправок не сообщается. И о спорте. Хоккеисты Баранычского «Авиатора» продолжают домашнюю серию игр. Соперником станет российский «Славутич». Летчики в предыдущей встрече уступили смоленскому составу со счетом 4-8. Главный тренер остался недоволен действиями своих подопечных. Шанс исправиться у коллектива Георгия Рязанцева будет сегодня, 18 сентября. Поединок примет Ледовый дворец Барановичей. Начало 19 часов. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе граждан по следующим трудоустройствам и организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефон 64 08 69 и 64 93 62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Баранович FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. Студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Белоруссия и Алжир заключили контракты на 18 миллионов долларов. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Качанова по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном. Программа визита наших делегаций в государство на севере Африки была насыщенной. Она ориентирована на практическое развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне в декабре 2025 года. В рамках переговоров представлены готовые к операционной проекты, среди них создание совместных предприятий по выпуску энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, пассажирских транспортных средств МАЗ, возведение зерносушильных комплексов. Подтверждена заинтересованность производства минеральных удобрений с использованием отечественного сырья. В области сотрудничества с Белфармпромом обсуждалась возможность взаимной локализации и сертификации медицинских препаратов. Как отметила Наталья Качанова, страны объединяет главное – святое отношение к своей независимости, бережное сохранение духовных истоков и культурных ценностей. Когда есть такое глубинное уважение, межгосударственный диалог выстраивается искренне и по всем направлениям. Подавляющее большинство наших граждан, более 98%, не хотят переезжать за границу на постоянное место жительства. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси летом 2026 года. В опросе приняли участие 2045 человек из всех регионов республики. Только 1,7% респондентов выразили желание уехать за рубеж навсегда. При этом почти половина анкетируемых, 48%, не исключает возможности посещать другие государства временно ради туризма, отдыха или навещать родственников. Еще 6% рассматривают работу за пределами страны, 5% – учебу и повышение квалификации. Продолжаем выпуск. В День народного единства в Барановичском роддоме на свет появилось символичное число детей. Об этом сообщила медицинский статист учреждения здравоохранения Наталья Акулик. Молодой государственный

0: государственный праздник, учрежденный в 2021, в нынешнем году отметили в 6-й раз. Ровно столько малышей и родилось. Среди них 5 мальчиков и 1 девочка. Причем счет новым жизням открыл будущий защитник в 5:55 утра. Как отметили в роддоме, за последние 2 месяца число новорожденных мальчиков заметно возросло. Новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48-60-31. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ.
1: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звук.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: flow, I like that.
1: Реклама.
2: Во-во-во, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый день. Александр Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область. Президент ориентировал руководство региона взять ситуацию в хозяйстве Шкловского района и на конкретном НТК на контроль. Привлечь при необходимости помощь со стороны, чтобы к 7 сентября комплекс «Говядеагро» был в идеальном состоянии, сказал глава государства. И предупредил помощника президента, инспектора по области Надежду Котловец о железобетонном спросе. Лидер страны призвал наводить порядок и подтягивать дисциплину. В остальном ей все необходимое, в том числе заработная плата. Александр Лукашенко подчеркнул, что за 2027 регион в целом нужно кардинально преобразовать, и по всем направлениям должен быть результат. В Беларуси намерены откорректировать трудовой кодекс. Среди обсуждаемых новаций – расширение социальных гарантий для семей с детьми, новые подходы к контрактам и меры против теневой занятости. Тему рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики. Об этом сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Верхней палаты парламента. Поправки также нацелены на усовершенствование условий труда для молодежи. В документе закрепят институт наставничества. Рабочие места сохранят за теми, кто уволился с военной службы. В фокусе обсуждения укрепление производственной дисциплины и кадровой ответственности. О сроках принятия и финальной редакции поправок не сообщается. Продолжаем выпуск. На территории Барановичского региона 24 сентября пройдет единый день безопасности. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказание первой помощи. В этот день работники МЧС посетят ряд организаций и подскажут, как правильно организовать учебную тревогу и вывести всех из здания в случае возгорания. Во взаимодействии с заинтересованными структурами спасатели инициируют в местах массового пребывания людей тематические площадки для населения. Посетив их, все желающие смогут получить практические знания и навыки, как вести себя при ЧАЭС. В частности, в нашем городе такая локация появится возле Дворца детского творчества. Время работы с 10 до 12 часов. На территории Барановичского района интерактивная зона развернется возле Жемчужнинского сельского дома культуры и будет открыта с 15 до 17 часов. И о спорте. Хоккеисты Барановичского «Авиатора» продолжают домашнюю серию игр. Соперником станет российский «Славутич». Летчики в предыдущей встрече уступили смоленскому составу со счетом 4-8. Главный тренер остался недоволен действиями своих подопечных. Шанс справиться у коллектива Георгия Рязанцева будет сегодня, 18 сентября. Поединок примет «Ледовый дворец» Барановичей. Начало в 19:00. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: До конца текущей недели территория Беларуси будет находиться под доминирующим влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны при смещении фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди. Температурный фон прогнозируется около средних многолетних значений. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно и без осадков.

Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

Барановичи FM на 100.0.

0: Баранович ФМ.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом президент заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана», передает Белтам. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где будут возделывать второй хлеб, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Автохлам во дворах не только портит внешний вид территории и занимает место, но и вызывает множество других серьезных проблем. А именно создание помех для движения спецтехники, угроз безопасности, в том числе и для экологии. Раньше такое положение дел преимущественно наблюдалось в столице и областных центрах Беларуси. Однако сегодня все чаще фиксируется в регионах. Так, с начала года ЖЭС номер 4 города Барановичи направил в ГУВД 28 сообщений о заброшенных транспортных средствах, оставленных на улицах. Есть два основных признака, по которым машина может быть признана неэксплуатируемой. Во-первых, ее внешний вид. Выбиты стекла, нет колес или они спущены, отсутствуют элементы кузова. Также сюда относят авто, на которых никто не ездит более 6 месяцев после истечения срока техосмотра, и они не поддерживаются в надлежащем состоянии. Главная задача жилищной службы при обнаружении памятника автопрома – не наказывать владельца, а сделать двор ухоженным. Такие бесхозники мешают уборке, под ними скапливается мусор. Поэтому основная работа – вовремя заметить подснежник и запустить законный процесс наведения порядка, рассказала инженер ЖЭСа номер 4 Карина Гумбатова.
2: Мастера и работники наших ЖЭСов во время ежедневных обходов дворов обращают внимание на неэксплуатируемый транспорт. Также нам активно помогают сами жильцы, помогают через службу 115.бел. Мы выезжаем на место, осматриваем машину, фиксируем признаки того, что она не на ходу. После того, как зафиксировали такую машину, мы передаем собранные материалы в ГУВД. Владельцу направляется извещение, и у него есть время привести машину в порядок, накачать колеса, помыть, пройти техосмотр или перегнать ее в гараж. Законодательство Республики Беларусь всегда защищает права собственника и дает ему возможность все исправить.
1: Продолжаем выпуск. В конце сентября Беловежская пуща на 2 дня превратится в масштабную фестивальную площадку. Зубрфест 2026 развернется здесь 25 и 26 сентября. Для гостей приготовили насыщенную программу. Запланировали шоу, лекции, активности на свежем воздухе. Особое событие – легкоатлетический забег. Для родителей с детьми проложили семейную тропу длиной чуть менее 1 километра. А основной маршрут для всех желающих составит более 9 километров. Регистрация проводится до 24 сентября на сайте Белорусской Федерации Легкой Атлетики. По актуальным данным, о своем участии заявили порядка 1000 человек не только из нашей страны, но и России, а также Китая. Организаторы специально подчеркивают, что соревнования пройдут без учета времени, то есть никакой гонки за секундами. Можно просто пробежаться по пущанским тропам и получить удовольствие от природы. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на свой.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 17-19 градусов. Вечером и ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Ценовая ситуация в Беларуси остается стабильной и находится под контролем правительства, сообщили в пресс-службе Совета министров. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков провел очередную рабочую встречу в рамках серии мероприятий с бизнесом по вопросам насыщения внутреннего рынка. В диалоге участвовали представители МАРТ, Минстрой архитектуры, основные производители стройматериалов, импортеры и организации торговли, занимающие основную долю на потребительском рынке стройматериалов, а также запасных частей к автомобилям. Предпосылок для роста розничных цен нет. При этом торговые сети и импортеров предупредили о возможном возобновлении контроля. Эшелоны участников оперативно-тактического учения вернулись в место постоянной дислокации в Барановичах. Группировка военно-воздушных сил и войск ПВО приняла участие в оперативно-тактическом учении на одном из полигонов Российской Федерации. Сводные расчеты 8-й радиотехнической бригады успешно справились с перемещением личного состава, вооружения, военной и специальной техники в новые позиционные районы. В ходе учений были отработаны новые приемы и способы применения подразделений и вооружения радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и авиации. Отработаны вопросы по обнаружению низколетящих целей, в том числе беспилотников. Воины-зенитчики осуществляли боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов. Экипажи учебно-боевых самолетов и истребителей отработали цели по условному противнику в воздухе. Продолжаем выпуск. Любители тихой охоты могут беспрепятственно отправляться в зеленые массивы. Запрет на их посещение снят в Барановичском регионе. Такие меры приняты в связи с установлением первого класса пожарной опасности по условиям погоды, рассказал начальник станции пожарно-химической местного лесного хозяйства Дмитрий Казакевич. Отдельные табу определяются локально. Остальные районы Брещины пока остаются окрашены в желтый цвет. Интерактивная карта постоянно обновляется. Специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией перед тем, как отправиться на прогулку. Особенно это важно в грибной сезон. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы. Современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи. Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси нынешние площади под картофель сравнительно невелики – 22 тысячи гектаров. Необходимо больше возделывать второго хлеба. Такую задачу поставил Александр Лукашенко при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана» в Шкловском районе. При этом работа

0: в столице, 5 областных центрах и Бобруйске. Адреса и телефоны опубликованы на сайте посольства. Выполнить гражданский долг можно 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени, которое совпадает с московским. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 11 по 17 сентября свои первые в жизни документы, свидетельства о рождении, получили 20 младенцев. Среди них 11 мальчиков и 9 девочек, сообщила начальник отдела ЗАГС горосполкома Светлана Волынец. По ее словам, текущая неделя ознаменована двойным счастьем. Зарегистрированы близнецы Марк и Роман. По-прежнему в лидерах первенцы, их 10, вторых детей 7. Три супружеские пары приобрели статус многодетных. На этот раз родители дали волю фантазии при выборе имен. Впервые с начала года появился Владимир, а также Родион. Последний раз так нарекали мальчика в 2022. Не отставали и девочки. Теперь в нашем городе есть Мальта. А Богдана вернулась из 2024. Еще одну новорожденную назвали Раисой. Как отметила Светлана Волынец, пик популярности этого имени пришелся на 1951 год. Тогда было записано 27 Раис. К новостям компаний. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5, телефоны 64-08-69, 64-93-62. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

говорить тебе про то, что сложно, сложно собирать нас то, что точно сможет лето.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
4: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Закон о питьевом водоснабжении и водоотведении вступил в силу в Беларуси. Барановичский государственный университет продолжает развивать тесное сотрудничество с Поднебесной. Об этом и другом подробнее. Закон о питьевом водоснабжении и водоотведении вступил в силу в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Документ устанавливает правовые основы. Он направлен на удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в питьевой воде и приеме сточных вод. Предусмотрено сохранение основных положений и дополнительное включение норм, регулирующих прием, транспортировку, перекачку, очистку и сброс в окружающую среду с использованием канализации. Как сообщалось ранее, подготовка правового акта была обусловлена необходимостью совершенствования отношений. Создается государственный реестр, актуализируются сведения, подлежащие включению.

0: составе производственного объединения. Во-вторых, самый мощный в стране на текущую дату. Одновременно получить подпитку могут 10 машин. Удобное расположение на ключевой транспортной артерии республики позволит автовладельцам вовремя подзарядиться. И в ближайшей перспективе подобные появятся на всех крупных трассах Беларуси. Для владельцев электрокаров предусмотрены зона самообслуживания и места для отдыха. Рядом также можно подкачать колеса и сделать уборку салона. Продолжаем выпуск. Прямой разговор с населением. 19 сентября вновь заработают субботние телефонные линии. Граждане смогут позвонить представителям власти и получить ответы на волнующие вопросы. На то, чтобы поделиться проблемами, есть 3 часа – с 9 утра до полудня. Предложения и инициативы броновичан выслушает первый заместитель главы города Элла Сташенко по номеру 650345. Диалог с сельчанами будет вести управляющий делами райисполкома Галина Ланкуть, 680680. Ни одно обращение не останется без внимания. По всем ситуациям, требующим вмешательства, дадут разъяснения и примут соответствующие меры. Барановичский государственный университет продолжает развивать тесное сотрудничество с Поднебесной. ВУЗ укрепил партнерство с университетом ЦЗАО Чжуан. Это стало возможным благодаря визиту делегации этого учебного заведения КНР в наш город. Состоялся круглый стол, где стороны обсудили перспективы и будущие векторы, которые станут ключевыми возможности реализации общих образовательных и академических проектов, а также обменялись опытом. Итогом стало подписание документов, закрепляющих достигнутые договоренности. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: Если выходные в Беларуси при повышенном фоне атмосферного давления будет отмечаться умеренное тепло с кратковременными дождями, то на следующей неделе осеннее солнце плотно затянут циклоны, которые принесут сырую, а местами ветреную погоду. Картина за окном будет максимально соответствовать календарю. Идеальное время для горячего чая и домашнего уюта. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. Будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Нынешние сравнительно невелики – 22 тысячи гектаров. Необходимо больше возделывать второго хлеба. Такую задачу поставил Александр Лукашенко при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана» в Шкловском районе. При этом работу предлагается концентрировать там, где именно специализируются на данной культуре. Как доложили президенту, в хозяйстве выращивают и отечественные, и зарубежные сорта. Все нехорошие, но каждому нужен свой определенный подход. Естественно, и назначение разное. Один сорт подходит для производства чипсов, а другой для картошки фри, пояснили специалисты. Эшелоны участников оперативно-тактического учения вернулись в место постоянной дислокации в Барановичах. Группировка военно-воздушных сил и войск ПВО приняла участие в оперативно-тактическом учении на одном из полигонов Российской Федерации. Сводные расчеты 8-й радиотехнической бригады успешно справились с перемещением личного состава, вооружения, военной и специальной техники в новые позиционные районы. В ходе учений были отработаны новые приемы и способы применения подразделений и вооружения радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и авиации. Задачи по обнаружению низколетящих целей, в том числе беспилотников. Воины-зенитчики осуществляли боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов. Экипажи учебно-боевых самолетов и истребителей отработали цели по условному противнику в воздухе. Автохлам во дворах не только портит внешний вид территории и занимает место, но и вызывает множество других серьезных проблем. А именно создание помех для движения спецтехники, угроз безопасности, в том числе и для экологии. Раньше такое положение дел преимущественно.

0: обрабатывать владельца, а сделать двор ухоженным. Такие бесхозники мешают уборке, под ними скапливается мусор. Поэтому основная работа – вовремя заметить подснежник и запустить законный процесс наведения порядка, рассказала инженер ЖЭСа номер 4 Карина Гумбатова.
1: Мастера и работники наших ЖЭСов во время ежедневных обходов дворов обращают внимание на неэксплуатируемый транспорт. Также нам активно помогают сами жильцы, помогают через службу 115.бел. Мы выезжаем на место, осматриваем машину, фиксируем признаки того, что она не на ходу. После того, как зафиксировали такую машину, мы передаем собранные материалы в ГУВД. Владельцу направляется извещение, у него есть время привести машину в порядок, накачать колеса, помыть, пройти техосмотр или перегнать ее в гараж. Законодательство Республики Беларусь всегда защищает права собственника и дает им возможность все исправить.
0: Продолжаем выпуск. Любители тихой охоты могут беспрепятственно отправляться в зеленые массивы. Запрет на их посещение снят в Барановичском регионе. Такие меры приняты в связи с установлением первого класса пожарной опасности по условиям погоды, рассказал начальник станции пожарно-химической местного лесного хозяйства Дмитрий Казакевич. Отдельные табу определяются локально. Остальные районы Брещины пока остаются окрашены в желтый цвет. Интерактивная карта постоянно обновляется. Специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией перед тем, как отправиться на прогулку. Особенно это важно в грибной сезон. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка, и сегодня мы погрузимся в мир, где каждая нота ощущается как теплый плед в холодный вечер, а каждая мелодия как чашка горячего чая, согревающая душу. И первая композиция – нежная и мелодичная песня за авторством Бинга Кросби, которая передает чувство долгожданной встречи и радости, наполненной теплом воспоминаний. «It's been a long, long time» передает атмосферу ностальгии, наполняя сердце теплом. Приглашаю послушать эту замечательную композицию, которая наполнит вечер чувством радости и ожидания встречи с любимым человеком.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.

встреча с любимым человеком – это момент, когда время словно останавливается и все переживания уходят на второй план. Бин Кросби, один из самых влиятельных исполнителей своего времени, известен уникальным баритоном и способностью сочетать элементы поп-музыки и джаза, создавая незабываемые мелодии. Бинг был одним из первых исполнителей, кто использовал радио и звукозапись для достижения широкой аудитории, что позволило ему делиться своими чувствами и эмоциями с миллионами слушателей по всему миру. «It's been a long, long time» приобрела особую значимость в середине 20 века, когда многие люди ждали возвращения своих близких, и именно это сделало ее настоящим гимном воссоединения. А следующая композиция – проникновенная баллада, которая рассказывает о любви, передавая глубокие чувства через каждую ноту и слово. Нина Симон мастерски сочетает элементы джаза, соула и блюза, создавая уникальное звучание, которое оставляет глубокий след в сердцах. «That's Him Over There» передает всю гамму эмоций, связанных с ностальгией, создавая атмосферу, полную глубины и искренности. Приглашаю послушать эту композицию и погрузиться в мир чувств и воспоминаний о том, насколько важна любовь.

Тело и душа – это единое целое, когда любовь проникает в каждую ноту. Фрэнк Синатра – символ джаза и поп-музыки. В своей карьере он часто обращался к темам любви и утраты, и именно эта песня стала одной из его самых запоминающихся интерпретаций, демонстрируя его способность передавать глубокие эмоции через музыку. «Body and Soul» стала классическим стандартом, который исполняли многие артисты, но версия Синатры выделяется своей эмоциональной глубиной и чувственностью. А следующая композиция погружает в мир романтики и изысканности. В творчестве Кэрон Соуза сочетаются элементы джаза и современного звучания, создавая атмосферу, полную элегантности и шарма. «Delectable You» наполнена игривостью и нежностью, что делает ее идеальным сопровождением для романтического вечера. Приглашаю послушать эту очаровательную композицию и дать ей возможность наполнить сердце теплом и

Нежность ночи – это волшебство, которое раскрывает самые глубокие чувства. Фредди Коул и Хьюстон Пирсон впервые встретились на джазовом фестивале, где оба выступали, и их музыкальные стили сразу же нашли общий язык. Эта встреча привела к созданию нескольких совместных проектов, включая «Tender is the Night», которая стала ярким примером их гармоничного сотрудничества и взаимопонимания в музыке. Она вдохновлена романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который исследует темы любви и утраты. А следующая композиция наполнена оптимизмом и рассказывает о том, как счастье и любовь могут поднять нас на вершину мира. Дорис Дэй известна своим ярким и жизнерадостным стилем, который сочетает элементы поп-музыки и джаза, создавая запоминающееся и мелодичное звучание. «I'm sitting on the top of the world» передает ощущение безмятежного счастья и уверенности, которое наполняет сердце и заставляет верить в лучшее. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ее жизнеутверждающим мелодиям наполнить вечер спокойствием.

Они говорят, что это прекрасно. Любовь, которая наполняет сердце и душу. Джон Колтрейн, известный своей виртуозной игрой на саксофоне, всегда искал новые способы выразить музыкой свои эмоции. Его личная жизнь и отношения с женщинами, в частности с первой женой, вдохновили его на создание многих произведений, в том числе и на интерпретацию этой песни, где он передает всю глубину своих чувств. «They Say It's Wonderful» была написана в 1946 году композитором Ириком Блэком и с тех пор стала популярным стандартом, исполняемым многими артистами. Версия Колтрейна привнесла в эту мелодию новый джазовый подход, который позволил ему экспериментировать с гармониями и ритмами, создавая уникальное звучание, которое до сих пор вдохновляет музыкантов. А следующая композиция погружает в мир юношеской романтики и беззаботности, напоминая о том, как важно ценить моменты молодости и искренние чувства. В творчестве Перри Комо преобладают элементы поп-музыки и традиционного джаза, а его мягкий и мелодичный голос создает атмосферу уюта и романтики, которая легко запоминается. «Especially for Young» наполнена нежностью и оптимизмом, передавая чувства, которые знакомы каждому, кто когда-либо испытывал юношескую влюбленность. Приглашаю послушать эту трогательную композицию, которая подарит ощущение легкости и радости, напоминая о самых светлых моментах юности.

Скучать по близкому человеку – это нежное напоминание о том, как сильно мы ценим любовь. Диана Кролл известна своим тембром и мастерством игры на фортепиано. Ее музыкальная карьера началась с исполнения классических джазовых стандартов, и именно эта связь с традицией позволяет ей глубоко передавать эмоции в своих песнях. «I Miss You So» стала популярной благодаря своим трогательным текстам и мелодии, которые отражают глубину чувств разлуки. Уникальность версии Дианы в том, что она добавляет в исполнение свою неповторимую интерпретацию, наполняя песню глубиной и чувственностью. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер будет таким же уютным и мелодичным, как сегодня. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с легкой мелодией, которая погружает в атмосферу спокойного утра, наполненного теплом и радостью простых моментов. Антони Лазаро выделяется своим мягким и мелодичным звучанием, которое объединяет джазовые ритмы с элементами соула и поп-музыки. «Sunday Breakfast» передает ощущение наполненности теплом и спокойствием, идеально отражая атмосферу беззаботного утра, когда время словно замирает. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и укутать атмосферой безмятежности.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

дыхание застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Ведь FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.
2: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.

はい。

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».